0: Алвар Сафем.
1: Сердце горит, тело очи молчат, и мы знают о синие дни. Треба щось говорить, але ніби слова розгуми. Ти приходь, коли дай.